0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
7: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова 2/2.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
10: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
11: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
12: Все, что ты любишь. На радио «Ваня».

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Garden.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН
2: 56-55-28-16. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
3: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
2: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
4: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Соседи, всем привет. Мы приезжаем в Бруснику. Всем пока.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Я больше не боюсь.
9: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
10: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе.

0: танцуем.
1: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Россиян начали обманывать через полиграф после взлома аккаунта на госуслугах. Археологи нашли в Перу 500-летний чип, сохранившийся со времен инков. Врач оценил влияние на здоровье привычки пить кофе натощак. Здравствуйте, в студии Радио Ваня.

0: Для большей убедительности мошенники самостоятельно покупают билеты и бронируют гостиницу. На последнем этапе аферисты просят передать деньги якобы для банковской проверки. Археологи во время работ на юге Перу обнаружили два образца картофеля, возраст которых оценивается примерно в 500 лет. Находка была сделана на месте древнего административного центра инков Тамбо-Вьехо, расположенного в долине Акари, сообщает Life Science. Особенность находки заключается в том, что обнаруженные клубни представляют собой чуньо, особый вид картофеля, который изготавливался в высокогорных районах Анд. Этот продукт получали методом естественной сублимационной сушки. Клубни подвергались многократному замораживанию в ночное время и последующие сушки на солнце днем. И в результате этого процесса из картофеля удалялась практически вся влага, что позволяло ему сохранять легкость и пригодность к употреблению на протяжении десятилетий. Ученые отметили особую ценность находки, поскольку органические материалы редко сохраняются в течение столь длительного периода. Процесс производства чуньо требовал специфических условий высокогорья с низкими ночными температурами. Тот факт, что готовый продукт был обнаружен в Тамбо-Вьехо, расположенном значительно ниже, вблизи Тихоокеанского побережья, указывает на то, что чунь, вероятно, доставлялся сюда караванами лам на протяженной дорожной сети инков, преодолевая сотни километров, пишет Life Science. Диетолог Александр Бурлаков опроверг популярный миф о том, что кофе натощак повреждает пищевод и желудок и провоцирует такие заболевания, как эзофагит, гастрит и так далее. По его словам, кофе действительно стимулирует секрецию соляной кислоты и может вызывать изжогу или дискомфорт, но только у сверхчувствительных людей.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут без...

0: Анна, Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
1: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
3: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Летний, жаркий, твой радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Телефон рекламной службы 50.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь, а

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Россиян предупредили о штрафах за несоблюдение очередности. Крупные российские АЗС начали смягчать введенные ранее лимиты на отпуск топлива. В общественной палате предложили ввести бесплатные путевки в санатории для пенсионеров. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россияне, которые пытаются пройти без очереди в магазине, аптеке или поликлинике, могут быть оштрафованы за мелкое хулиганство. Об этом предупредила адвокат Елена Кудерка. Эксперт пояснила, что федеральные законы не содержат прямого запрета на проход вне очереди. Однако, если действие сопровождается нецензурной бранью, агрессивным приставанием к другим людям или физическим воздействием, его могут квалифицировать как мелкое хулиганство. За это предусмотрен административный штраф от 500 рублей до 1000, либо административный арест на срок до 15 суток. Если действия сопровождаются неповиновением законному требованию представителя власти, то штраф составит от 1000.

0: ЗС до окончания сезона повышенного спроса, то есть до 1 октября, нецелесообразно, добавили специалисты. В конце мая в России возникли сложности с обеспечением топливного рынка. Это потребовало вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки. По словам вице-премьера Александра Новака, сейчас ситуация на АЗС выправляется. В общественной палате предложили ввести бесплатные путевки в санатории для пенсионеров. Бесплатный санаторно-курортный отдых для неработающих пенсионеров продолжительностью от 10 до 21 дня следует поэтапно вводить. Для этого нужно использовать возможности регионов и федеральные субсидии, заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что такая мера позволит не только финансово поддержать пожилых людей, но и положительно повлияет на состояние их здоровья. При этом при реализации программы необходимо учитывать особенности регионов и в первую очередь предоставить возможность отдыха пенсионерам из северных территорий Сибири и Дальнего Востока.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом. Тонем в прилив.

0: По данным синоптиков, сегодня, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Хочешь свой дом, но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
10: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
11: Такие мы удивительные люди.
10: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
12: Твое лучшее лето.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Стала будешь сильной. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
4: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
13: 12+.
12: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиян начали обманывать через полиграф после взлома аккаунта на госуслугах. Археологи нашли в Перу 500-летний чип, сохранившийся со времен инков. Врач оценил влияние на здоровье привычки пить кофе натощак. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Дистанционные мошенники начали использовать новую схему обмана, в которой убеждают россиян пройти якобы назначенную полиграфическую проверку после взлома аккаунта на портале госуслуги. О новой уловке сообщили в МВД. По данным ведомства, сначала злоумышленники представляются социальными работниками и под предлогом оформления выплат выманивают паспортные данные. Затем жертве звонит лжесотрудник службы безопасности и сообщает о взломе аккаунта, а также о том, что от ее имени якобы перевели деньги человеку, проходящему по делу об экстремизме. Чтобы избежать мнимой уголовной ответственности, человек убеждают снять все сбережения и отправиться в другой город на проверку с использованием полиграфа. Для большей убедительности мошенники самостоятельно покупают билеты, бронируют гостиницу. На последнем этапе аферисты просят передать деньги якобы для банковской проверки. Археологи во время работ на юге Перу обнаружили два образца картофеля, возраст которых оценивается примерно в 500 лет. Находка была сделана на месте древнего административного центра инков Тамбо-Вьехо, расположенного в долине Акари, сообщает Life Science. Особенность находки заключается в том, что обнаруженные клубни представляют собой чуньо, особый вид картофеля, который изготавливался в высокогорных районах Анд. Этот продукт получали методом естественной сублимационной сушки.

0: доставлялся сюда караванами лам на протяженной дорожной сети инков, преодолевая сотни километров, пишет Life Science. Диетолог Александр Бурлаков опроверг популярный миф о том, что кофе натощак повреждает пищевод и желудок и провоцирует такие заболевания, как эзофагит, гастрит и так далее. По его словам, кофе действительно стимулирует секрецию соляной кислоты и может вызывать изжогу или дискомфорт, но только у сверхчувствительных людей.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
3: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-207.
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН
12: 1650-52-28-716. Кто тут? Стартеры и генераторы. Новые СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод. Стартеры и генераторы. 20 лет уже.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Лето! Каждый день на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясо много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
1: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
5: Империя! Колонок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
6: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
9: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Россиян предупредили о штрафах за несоблюдение очередности. Крупные российские АЗС начали смягчать введенные ранее лимиты на отпуск топлива. В общественной палате предложили ввести бесплатные путевки в санатории для пенсионеров. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россияне, которые пытаются пройти без очереди в магазине, аптеке или поликлинике, могут быть оштрафованы за мелкое хулиганство. Об этом предупредила адвокат Елена Кудерка. Эксперт пояснила, что федеральные законы не содержат прямого запрета на проход вне очереди. Однако, если действие сопровождается нецензурной бранью, агрессивным приставанием к другим людям или физическим воздействием, его могут квалифицировать как мелкое хулиганство. За это предусмотрен административный штраф от 500 рублей до 1000, либо административный арест на срок до 15 суток. Если действия сопровождаются неповиновением законному требованию представителя власти, то штраф составит от 1000 до 2500 рублей или арест до 15 суток. При физическом воздействии, толчках, ударах применяются статьи Уголовного кодекса. Крупные российские сети АЗС начали смягчать введенные ранее лимиты на отпуск топлива. На части заправок ограничения уже полностью отменены, на других был увеличен максимальный объем продаж бензина, однако в ряде регионов они пока сохраняются. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на горячие линии компаний. Эксперты считают, что улучшение ситуации с обеспечением регионов бензином способствовало увеличению импорта нефтепродуктов в Россию и восстановлению объемов внутреннего производства. При этом полностью отменять лимиты на продажу топлива на АЗС до окончания сезона повышенного спроса, то есть до 1 октября, нецелесообразно, добавили специалисты. В конце мая в России возникли сложности с обеспечением топливного рынка. Это потребовало вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки. По словам вице-премьера Александра Новака, сейчас ситуация на АЗС выправляется. В общественной палате предложили ввести бесплатные путевки в санатории для пенсионеров. Бесплатный санаторно-курортный отдых для неработающих пенсионеров продолжительностью от 10 до 21 дня следует поэтапно вводить. Для этого нужно использовать возможности регионов и федеральные субсидии.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закончим.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
0: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
2: Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.

0: На любой сезон куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Хочешь свой дом, но участка нет?
2: В Евростиле знают ответ.
1: Нет накоплений на первый взнос?
2: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
1: Евростиль. Заезжай и живи.
2: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф, участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены!

0: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского 23. По промокоду радио в день открытия сет мидий 649 рублей.
3: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Тополиный пух! Жара! Июль!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники начали обманывать россиян у банкоматов. 30 тысяч путевок в Крым аннулировали туристы из-за сложностей с логистикой. Черногория с 1 ноября отменит безвизовый режим.
2: Мошенники продолжают придумывать новые схемы для обмана россиян. На этот раз опасность поджидает жертв у банкоматов. Аферисты намеренно оставляют карту в устройстве, а затем обвиняют случайного прохожего в краже и предлагают решить вопрос на месте. Как рассказали в пресс-центре МВД, лучше не трогать чужие карты, не реагировать на провокации и немедленно обращаться в банк или полицию. Кроме того, зафиксирован еще один вид мошенничества. Это звонок от якобы сотрудника банка, сообщающего о блокировке счетов из-за подозрений в дроперстве. В эти моменты лучше положить трубку и перезвонить по официальному номеру. Главное, не поддаваться эмоциональному давлению и не платить незнакомцам.
1: Российские банки будут обязаны подробнее информировать клиентов об условиях денежных переводов и обслуживания карт. Да, такой закон подписал Владимир Путин. Новые правила коснутся переводов через систему быстрых платежей, оплаты покупок в интернете и операций с банковскими картами. Кредитные организации должны будут заранее раскрывать тарифы и порядок оказания таких услуг, а также своевременно предупреждать клиентов обо всех изменениях. Необходимую информацию банки разместят в своих отделениях и на официальных сайтах, чтобы с ней можно было ознакомиться до проведения операции. Закон вступит в силу 1 сентября 2027 года.
2: Туроператоры вернули клиентам около 1,5 миллиарда рублей за отмененные путевки в Крым. Отечественные компании оформили возвраты примерно за 30 тысяч аннулированных туров. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там уточнили, что эти путешественники составили 15% от общего числа отказавшихся от поездки на полуостров. Большинство переориентировались на другие направления. Причинами отмен стали в основном логистические сложности, в частности, это закрытый аэропорт Симферополя, сокращение количества поездов, а также проблемы с топливом и электроснабжением.
1: Черногория с 1 ноября отменит безвизовый режим для граждан России и Белоруссии. Как сообщает Лента.ру, до 31 октября туристы еще смогут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. При этом власти оставили за собой право вводить отдельные исключения, в том числе на туристический сезон. Решение связано с подготовкой Черногории к вступлению в Евросоюз и приведением миграционных правил к его требованиям.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня среда, 29 июля, отмечается Международный день тигра, день куриных крылышек, день лазаньи и вот день помады.
1: По-настоящему популярным это косметическое средство стало в Древнем Египте. Там губы красили кармином, который получают из насекомых. Называется кошенильная тля. Ах ты, тля!
0: Кошенильная.
1: Загробный мир полагалось отправляться при полном параде, поэтому косметичку египтянкам обязательно клали в красивую гробницу. Римлянки и гречанки помаду тоже оценили настолько, что против мейкапа выступили ученые-мужи. Сошлись на том, что право красить губы закрепили за гетерами. Гетеры — это примерно то же самое, что и гейши, или, если говорить по-русски, дамы полусвета. В известном мифе царевич Парис, также и город называется, столица Франции, Париж, признают красивейшей из трех богинь Афродиту, вручая ей яблоко раздора. Но обиженные Гера и Афина уличили соперницу. Она, в отличие от них, к конкурсу подготовилась, воспользовавшись помадой. В средние века, ну, как обычно, все было мрачно. Считалось, что помады дамы искажают в себе образ Девы Марии. Данную от Бога внешность пытаются улучшить, вводя в заблуждение сильный пол.
0: Знали бы они, что случится через несколько сотен лет, что улучшения будут касаться не просто
1: нанесения каких-то красок,
0: да, а как бы внедрения их внутрь человека.
1: При этом, как ни парадоксально, помаду обожал кардинал Ришелье. Ришелье так любил аромат свежих яблок, а на французском, я напомню, яблоко будет «пом», чтобы попросил личного лекаря сделать бесцветную мазь из этого фрукта, которую наносил на верхнюю губу. Слово перекочевало в русский язык, где сначала обозначало также средство для ухода за волосами. Ну, следите за собой и помните истинную красоту женщины. Любой приличный мужчина оценивает только утром и без всякого вашего яблочного макияжа.
0: Ой, а я тут давеча чебуреки ела, у меня так морда вся блестела без всякой помады.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: По данным синоптиков, сегодня, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-716.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
1: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня у нас среда, середина недели ровно, а это значит, что до выходных остается все меньше и меньше времени, и кто-то, может быть, даже будет совершать шопинг. Хотя шопинг в последнее время можно совершить, не ожидая никакого уикенда, отпуска, выходного дня, вообще чего бы то там ни было, потому что у нас у всех есть маркетплейсы. Кто-то даже уже и от злости удалил эти приложения у себя с телефона, чтобы не тратить много денег. Но и тем не менее, давайте признаемся, это удобно. Это удобно, что тебе никуда не нужно ходить, и даже иногда продукты, пускай на следующий день, привезут в деревню нашу все равно.
2: Ты знаешь, когда у меня начинается дикий такой шопперский зуд, я покупаю себе что-то не очень дорогое, но приятное. Например, вчера был у меня в вечеру такой приступ после очень вкусного ужина, и я купил за 256 рублей 6 кусков парфюмированного мыла.
1: Это прекрасно. Я считаю, что вообще химические средства покупать там очень...
2: Там химикаты удачно. Шикарные!
1: Да, потому что, во-первых, ты можешь прочитать отзывы все, которые имеются. Во-вторых, конечно, ассортимент больше, нежели на полках магазинов. И, естественно, товар дешевле, потому что человек, там не платит за аренду помещения и всего остального. Но в этом году, например, одним из самых продаваемых товаров стал САП. Вот эта водная доска. Действительно, люди с каждым годом все больше и больше проникаются к такому виду, я бы даже сказала, не спорта, а отдыха. В общем, друзья, сегодня тема нашего утра называется так: «Купил я, купи и ты». Что полезного за последнее время вы приобрели? Вот прям можете посоветовать всем и каждому, что это ему тоже надо. Какую покупку считаете лучшим вложением средств? Я вот, например, купила оболочку для колбасы и считаю, что это прекрасно. Я никогда раньше сама не делала колбасу, но теперь у меня есть оболочка.
2: Ребята, хочу вам сказать, что я видел эту колбасу и даже ее нюхал.
1: И она колбаса.
2: И вы знаете, да, несмотря на то, что в промышленных целях, в маркетинговых целях промышленная колбаса имеет такой розовый оттенок за счет, разумеется, красителя. Вот домашняя колбаса, она типа должна быть серой. Так вот, у пивоваровой получилась колбаса все-таки с таким нежно-розовым оттенком. То есть на нее посмотреть прикольно и есть вкусно.
1: А ты понимаешь, а это еще один, еще одно прекрасное приобретение. Нитритная соль, ее надо не так много. Mm-hmm. Ну и некоторые говорят, что там вредно, не вредно. Ее просто нельзя нагревать выше, там, по-моему, 80 градусов.
2: Это для консервации.
1: Ну, естественно, если ты будешь хранить колбасу. Если не будешь хранить, то ты можешь, в общем-то, ее сразу же и прикончить. Не соль, колбасу. Автор одного из комментариев сегодня у нас получит фирменный шоппер «Радио Ваня» в подарок. А комментарий можно оставлять в нашей группе ВКонтакте, в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». И, конечно же, в нашем канале в Максе «Радио Ваня».
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Положительный заряд на радио Ваня.
1: Доброе утро, батареечки. Меня зовут Полина, я с солнечного города Азова. Каждое мое утро начинается с радио Вани. Желаю всем прекрасного настроения, чтобы у вас все получалось. Пока-пока!
0: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Евгении и для Ани.
1: Овны, женщины, окружающие относятся к вам значительно лучше, чем кажется, поэтому подозрения излишни.
2: Овны, мужчины, звезды советуют съездить, а прогуляться туда, где вы еще не бывали, но очень хотели бы.
1: Тельцы, женщины, если не обращать внимания на пустяки, а сосредоточиться на самом важном, все пройдет очень удачно.
2: Тельцы, мужчины, сегодняшний день отлично подходит для физической работы и легкого спорта. Надо подкопить здоровье.
1: Близнецы, женщины, постарайтесь воздержаться от критики в адрес близких. Их реакция может вам не очень понравиться.
2: Близнецы, мужчины, этот день принесет вам не только интересные идеи, но и сложные задачи, которые нужно будет решить немедленно.
1: Раки, женщины, сегодня хорошо бы пообщаться с приятными людьми в неформальной расслабленной обстановке.
2: Раки, мужчины, ваше спокойствие напрямую зависит от простых, увлекательных и в то же время полезных занятий.
1: Львы, женщины, в неоднозначных ситуациях стоит прислушаться к советам знакомых дам.
2: Львы, мужчины, с деньгами обращайтесь осторожно, крупные приобретения лучше на время отложить.
1: Девы, женщины, сегодня не помешает приобрести хорошую привычку и вообще как-то нарушить устоявшийся порядок.
2: Девы, мужчины, держите завистников на расстоянии, и тогда вашему наслаждению не помешает абсолютно ничего.
1: Весы, женщины, благоприятный день для делового общения и совместного творчества.
2: Весы, мужчины, есть отличные шансы реализовать многие планы и замыслы. Трудности вы не замечаете, все идет плавно.
1: Скорпионы, женщины, вы обаятельны и многим способны понравиться, не исключая приличные денежные поступления.
2: Скорпионы, мужчины, вам удается элегантно перекладывать свои обязанности на других людей. При этом никто на вас не обижается.
1: Стрельцы, женщины, из-за своей резкости вы рискуете потерять союзников и рассориться из-за мелочей. Будьте помягче, пожалуйста.
2: Стрельцы, мужчины, вы прекрасно себя чувствуете и готовы на то, что в другое время вызвало бы у вас легкое опасение.
1: Козероги, женщины, держитесь подальше от сплетников и тех, кто пользуется непроверенной информацией.
2: Козероги, мужчины, вам будет очень полезно легкое и необременительное общение даже с совершенно случайным собеседником.
1: Водолеи, женщины, вы слегка раздражительны, поэтому хорошая проверенная компания вас очень выручит.
2: Водолеи, мужчины, благодаря богатой фантазии и широкой эрудиции вы сможете найти ответы на многие вопросы.
1: Рыбы, женщины, открытость и искренность помогут вам сегодня завязать новые дружеские отношения.
2: Рыбы, мужчины, день пройдет легко и с пользой, если вы откажетесь от идей, требующих предельно сосредоточенности.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Просто такая сильная любовь.
3: Ты еще не знаешь.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, среда, 29 июля. Мы сегодня говорим о наших последних приобретениях, максимально полезных, классных. И сообщения о них вы пишете, например, в группе радио Ваня ВКонтакте, для того, чтобы и остальные наши слушатели привлеклись, и, может быть, кому-то это действительно очень-очень пригодится. Сережа Хапуженков. За это лето нашей семьей было сделано сразу несколько жизненно необходимых приобретений. Огромный шкаф-купе. Уложили, между прочим, тротуарную плитку, ну и для общего хобби новую лодку с мотором, все как полагается. Ну, не считая всяких рыбацких прибамбасов, там типа подсачника, каких-нибудь там воблеров и прочих крючков, потому что сейчас огромное количество на рынке самых разных производителей, которые предлагают все вот эти вот снасти для любительской рыбалки, что делает ее еще удобнее, комфортнее, интереснее и увлекательнее.
2: Если пройтись вот по всем покупкам Сережиным, то шкаф-купе, начнем с него. Я поняла, что я в жизни больше не буду покупать шкаф-купе, я буду покупать шкафы с обычными, нормальными, открывающимися
1: правильно,
2: дверями.
1: Правильно.
2: Точно так же я не буду покупать, это вот немножечко не в тему сейчас, но я не буду покупать встраиваемый холодильник. Следующий мой холодильник будет отдельно стоящим предметом, потому что вот что-то там испортилось, попробуй его оттуда достать. И опять же, стоит встроенный холодильник дороже, чем просто отдельно стоящий. Вот. А по поводу лодки и удочек и всего остального, белой завистью завидую, потому что очень бы хотелось тоже где-то вот поплавать, порыбачить. Хотя я лучше с мостков, наверное, но там смотря какая лодка. Ну и что там еще у нас, Сережа? А, тротуарная плитка. Вот тротуарная плитка, это, конечно, круто, но тоже. Вы видели цены на тротуарную плитку? Хочется самой же бетонный заводик маленький построить и начать отливать. Евгений Григорьев. Доброе утро. 6-й год являюсь счастливым обладателем бассейна. Достаточно тяжело поддерживать его в чистом состоянии с мая по сентябрь, а в это лето я заказала водяной робот-пылесос аккумуляторный. Так я вам скажу, это просто чудо! Моет и пол, и стены. И я теперь наслаждаюсь теплой водичкой. Хорошего позитивного дня из Краснодара. Значит, Евгений, у меня тоже есть бассейн. Там, видимо, смотря какой он по размеру. И вот у меня рядом с бассейном нет ни одного дерева. Поле, чистое поле. Поэтому в него особо ничего не летит. Я считаю, что лучшее приобретение это вот было положить вот это водное покрывало в пупырку на него синего цвета, но сохраняет тепло. Ну, а что касается больших бассейнов, да, действительно, эти роботы-пылесосы, они даже по стенкам залезают, представляешь?
1: Слушай, да, и ты все, знаешь, все а вот в другой стране, ну, я не знаю, там, давайте в порядке бреда, там, Соединенные Штаты Америки, для чистки бассейнов нанимают красивых, смуглых, мускулистых мексиканцев.
2: Я смотрю, ты в следующей жизни хочешь быть мексиканцем?
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Food Garden.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
3: А тебе никто не знает.

на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники представляются сотрудниками визовых центров. Искусственный интеллект в этом году помог обнаружить сотни нарушений на ЕГЭ. Британские ученые создали гель, восстанавливающий зубную эмаль.
2: В России участились случаи мошенничества с поддельными сайтами визовых центров. Об этом сообщили в Роскачестве. Аферисты копируют официальные страницы и предлагают платно записаться на подачу документов. За услуги, которые на самом деле предоставляются бесплатно, они могут требовать до 150 тысяч рублей. Иногда заявители записывают не на ту категорию визы или берут деньги за сдачу биометрии. В Роскачестве отмечают, что чаще всего жертвами таких схем становятся пожилые люди.
1: С октября следующего года россияне начнут получать через госуслуги уведомления о кредитах, оформленных на их имя. Как рассказал порталу news.ru адвокат Игорь Баранов, это позволит почти сразу узнать о действиях мошенников и быстрее начать оспаривать заем. При этом, по словам юриста, одних уведомлений для полной защиты недостаточно. Банкам необходимо тщательнее проверять личность заемщика и совершенствовать систему дистанционной идентификации клиентов.
2: Искусственный интеллект в этом году помог обнаружить более 2000 подтвержденных нарушений во время ЕГЭ. Об этом сообщает Москва-24. Нейросеть отметила свыше 3000 подозрительных действий, после чего записи проверили модераторы. Систему использовали в 22 регионах. Она анализировала трансляции из 300 экзаменационных аудиторий. Технологию планируют применять и во время дополнительного периода ЕГЭ, который завершится 25 сентября.
1: Тему ЖКХ предлагают включить в школьные уроки разговоры о главном. С такой инициативой выступил министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов, пишет Коммерсант. Чиновник уверен, что у детей необходимо начать формировать навык правильного потребления дома и в школе воды, тепла и электроэнергии. Тема ЖКХ одинаково важна с другими темами, которые сегодня преподают в средней школе. Инициативу готовится направить в Госдуму, Совет и в правительство.
2: Британские ученые создали гель, восстанавливающий зубную эмаль. Исследователи отмечают, что она очень твердая и не способна к самовосстановлению. В ней нет живых клеток. Существующие зубные пасты и процедуры реминерализации не воспроизводят упорядоченную кристаллическую структуру. Но новый подход принципиально иной. Особые белки самоорганизуются в матрицу на поверхности зуба. Она связывает ионы кальция и фосфата из слюны и направляет в точки нарушения эмали. Минерализация идет слой за слоем, повторяя кристаллографию натуральной ткани, пишет газета.ру.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про покупки. Тема утра звучит следующим образом. Купил я, купи и ты. Да, иногда же бывает, что купишь что-нибудь очень удачное, и всем потом ходишь и советуешь. Или наоборот, думаешь, если все купят, потом мне не достанется. В общем, чего вы такое приобрели за последнее время, ну или не за последнее, о чем ни капельки не жалеете и всем советуете. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе, как, например, это сделала Зухра из Стерлитамака. В этом году моим самым лучшим вложением были зубы. Да, я наконец-то их вылечила. Долго настраивалась, но я это сделала. Ну и все мы знаем, что вложения это не маленькие. Сейчас вот новость последняя прошла, что ученые из Великобритании создали специальную мазь, которая...
2: Восстанавливает зубную эмаль.
1: Да. Но я думаю, что не скоро она попадет на наши прилавки, иначе работы у кого-то поубавятся, и цены немножечко упадут.
2: Владимир отметился в нашем канале в Максе. Всем отличного настроения. Привет из Самары. В начале месяца приобрел новый автомобиль и новый кредит. Естественно, повесил сам на себя. Повесил свой кредит на музыкантов, дирижер. Да, ну и да. Сочувствую сам себе, естественно, продолжает иронизировать над собой Володя. А машине я, как и вся моя многодетная семья, рады, пользуемся с удовольствием. Хорошего всем продуктивного дня.
1: Ты знаешь, я вот сразу же представила себя ребенком, когда родители что-то покупают, и ты понятия не имеешь, во что они там вписались. Ты просто видишь в семье новый автомобиль.
2: Да.
1: И дел не знаешь. А они очень хочется иногда в детство вот по этой простой причине. Анатолий Доронин. А я тоже занимаюсь производством домашней колбасы. Это Анатолий услышал, как я рассказываю про колбасу. Я даже книгу купил «Глав мяса, колбасы и копчености» от 1938 года. И теперь радую себя и родных деликатесами мясными. Всем привет из солнечного Петербурга. Наконец-то у нас тут, да, все повыглядывало со всех сторон.
2: Яна Рожнева ВКонтакте в группе «Радио Ваня». Неделю назад вернулись из Горного Алтая. Я приобрела себе там тапочки. Внимание, из натуральной овчины и песца. Такое комбо пушистое. Теплые, смешные, радуют меня каждый день. С работы домой бегу скорее, чтоб тапочки надеть. Всем привет. Ребята, учитесь у Рожневой, потому что именно такие люди умеют радоваться мелочам, имеют возможность радоваться тому, что сейчас у них есть, так сказать, в наличии.
1: А я думала, ты сейчас скажешь, именно такие ноги должны быть у каждой уважающей.
2: Просто ножки у Яночки чудесные.
1: Там просто, да, фотография прилагается.
2: Да.
1: Я, честно говоря, у меня даже скупая слеза упала. Очень красиво. И тапки симпатичные, и ноги, и вообще все.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
3: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
4: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
6: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
7: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3 этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
8: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
9: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на Радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вы нам рассказываете о ваших приобретениях, ну, сделанных в последнее время, и очень вас порадовавших. Людмила Мила отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Лодка у нас была. Купили мотор помощнее. И самое главное, на маркетплейсе купила мужу эхолот для рыбалки. Мечта поэта на день рождения. Все как надо. И вот в субботу мы поехали на рыбалку. И, о чудо, 6-килограммовый сазан. Нет, не туда посмотрел. Эхолот остался дома. Очень нужен, видимо, был. Ну, ждем следующих выходных, чтобы испытать этот чудо-гаджет.
2: Ты знаешь, как обидно, когда ты уже приехал, разложился там, причем ехал довольно-таки долго, и у тебя предвкушение, и такой облом. Людмилочка, ну, значит, в тот раз он был абсолютно вам не нужен. Надеюсь, что к этим выходным вы подготовитесь более тщательно. Еще одно сообщение. Эдуард Князев написал нам в нашей, опять же, группе «Радио Ваня ВКонтакте». А я купил и заказал себе доставку вот такого вот средства передвижения, и на фотографии, которые Эдуард прикрепил, самодвижущееся кресло. Очень долго о ней мечтал, коляска электрическая. Через 3 недели она ко мне приедет, и буду дальше исследовать новый для себя город. Как оказалось, родной город нашей любимой Варвары. Да, город Киров, я так понимаю. Рекомендую к приобретению всем, у кого есть проблемы с передвижением на своих ногах. Я видела, кстати, в Европе очень много людей, вот именно в таких вот колясках, по торговым центрам шпарят, покупают себе классную одежду и нисколечко не смущаются, что у них есть какие-то ограничения.
1: В самых цивилизованных ведущих европейских странах первого мира, там Германия, Франция, Британия, там нет ни одного кинотеатра, который не был бы оборудован подъемником для колясок.
2: И еще одно сообщение от Вадима. Сейчас вы все проникнетесь. Вадим купил ударную установку, да? И теперь выступает на концертах в своем городе. Ну и мучает соседей по даче.
1: Хотя бы не по квартире,
2: конечно. Там никуда не деться. Хотя вот у нас тоже есть сосед, у него нет ударной установки, он любит просто петь. Он включает очень громко музыку, на даче я сейчас имею в виду, вот, и поет. Но ему кажется сквозь музыку, что как бы его не слышно, а нам слышно только его. И скажу я, слух у него так себе.
0: Солнышко в руках. И венок из звезд в небесах. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим про покупки. Что вы такого приобрели и всем рекомендуете? Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». Там, кстати, можно оставлять еще и голосовые сообщения. Самые интересные из них прозвучат в эфире. Ну и канал в Максе у нас есть, тоже называется «Радио Ваня». Можете и там, и написать, и даже фотографию прикрепить, где хотите. Анечка Медведева: я покупаю много чего интересного. Самый полезный был стол на колесиках. Когда нужно, можно раз выкатить и поставить. Брату купила стул игровой, сама собрала, и он любит теперь на нем сидеть и включает подсветку ночью. Ну, чтобы Анька не наткнулась, пока идет в уборную. Из техники брала мини-принтер для раскрасок с телефона, теперь рисую в выходные. Вчера только видела рекламу этого принтера. А еще хочется брать в дорогу вот этот самый принтер. Он бы с сумочкой моей сочетался. Ну и развлечение какое-никакое. Привет моему другу Егору, пишет Аня.
2: Я вот тоже, когда куда-то отправляюсь, знаете, за порог, да, и такой: о, принтер.
1: Ну он маленький, принтер. Он с кулачок, он совсем крошечка.
2: Ну, я иронизирую, что ты понимаешь. А Екатерина Терехова: привет из Рязани, пишет Катя в Максе. Мы в прошлом году купили старую дачу. Весь участок был заросший, мы его очищали и сейчас до сих пор в процессе. Но ни о чем не жалеем, поскольку выходные проводим на свежем воздухе.
1: Ой, это вообще великолепно. Мне вчера подруга звонила, они купили себе маленький-маленький домик, еще вагончик. Ну так, пока на время. Но решили там переночевать. Сказала, что все, больше она выезжать оттуда не хочет. Хочет строить уже большой дом. И даже не имея там сейчас никаких удобств, все равно она говорит: ты представляешь, я просыпаюсь, птички поют, запахи такие. Я говорю: представляю, мы только вчера в город вернулись, вот хотим уже обратно ехать.
2: Слушай, а вот если она с мужем поссорится, куда его? В шалаш?
1: Да? Нет, а там у них две комнатки в этом вагончике. Можно его пристроить.
2: Ой, как
1: в уголок.
2: Удобно. Да.
1: В конце концов, у них есть уличный туалет с сараем. Ну, там тоже.
2: Чем мне прибежище для отверженного мужа?
1: Еще одно сообщение от Оли Авдеевой в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». Муж затеял на даче построить навес для машины и лодки. Mm-hmm. Вот. Очень важное и нужное дело.
2: Чем только люди не занимаются в свободное
1: еще
2: время.
1: Еще толком ничего не построено, пишет Оля. Только подготовка, а денег вбухано немало. Хорошо, что все сам делает. Да, это прекрасно, когда есть муж, у которого руки из того места.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф, участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
8: Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Шарова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том,

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники начали обманывать россиян у банкоматов. 30 тысяч путевок в Крым аннулировали туристы из-за сложностей с логистикой. Черногория с 1 ноября отменит безвизовый режим.
2: Мошенники продолжают придумывать новые схемы для обмана россиян. На этот раз опасность поджидает жертв у банкоматов. Аферисты намеренно оставляют карту в устройстве, а затем обвиняют случайного прохожего в краже и предлагают решить вопрос на месте. Как рассказали в пресс-центре МВД, лучше не трогать чужие карты, не реагировать на провокации и немедленно обращаться в банк или полицию. Кроме того, зафиксирован еще один вид мошенничества. Это звонок от якобы сотрудника банка, сообщающего о блокировке счетов из-за подозрений в дроперстве. В эти моменты лучше положить трубку и перезвонить по официальному номеру. Главное, не поддаваться эмоциональному давлению и не платить незнакомцам.
1: Российские банки будут обязаны подробнее информировать клиентов об условиях денежных переводов и обслуживания карт. Такой закон подписал Владимир Путин. Новые правила коснутся переводов через систему быстрых платежей, оплаты покупок в интернете и операций с банковскими картами. Кредитные организации должны будут заранее раскрывать тарифы и порядок оказания таких услуг, а также своевременно предупреждать клиентов обо всех изменениях. Необходимую информацию банки разместят в своих отделениях и на официальных сайтах, чтобы с ней можно было ознакомиться до проведения операции. Закон вступит в силу 1 сентября 2027 года.
2: Туроператоры вернули клиентам около 1,5 миллиарда рублей за отмененные путевки в Крым. Отечественные компании оформили возвраты примерно за 30 тысяч аннулированных туров. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там уточнили, что эти путешественники составили 15% от общего числа отказавшихся от поездки на полуостров. Большинство переориентировались на другие направления. Причинами отмен стали в основном логистические сложности, в частности, это закрытый аэропорт Симферополя, сокращение количества поездов, а также проблемы с топливом и электроснабжением.
1: Черногория с 1 ноября отменит безвизовый режим для граждан России и Белоруссии. Как сообщает Лента.ру, до 31 октября туристы еще смогут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. При этом власти оставили за собой право вводить отдельные исключения, в том числе на туристический сезон. Решение связано с подготовкой Черногории к вступлению в Евросоюз и приведением миграционных правил к его требованиям.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня среда, 29 июля, отмечается Международный день тигра, день куриных крылышек, день лазаньи и вот день помады.
1: По-настоящему популярным это косметическое средство стало в Древнем Египте. Там губы красили кармином, который получают из насекомых. Называется кошенильная тля. Ах ты, тля!
0: Кошенильная.
1: Загробный мир полагалось отправляться при полном параде, поэтому косметичку египтянкам обязательно клали в красивую гробницу. Римлянки и гречанки помаду тоже оценили настолько, что против мейкапа выступили ученые-мужи. Сошлись на том, что право красить губы закрепили за гетерами. Гетеры — это примерно то же самое, что и гейши, или, если говорить по-русски, дамы полусвета. В известном мифе царевич Парис, также и город называется, столица Франции, Париж, признают красивейшей из трех богинь Афродиту, вручая ей яблоко раздора. Но обиженные Гера и Афина уличили соперницу. Она, в отличие от них, к конкурсу подготовилась, воспользовавшись помадой. В средние века, ну, как обычно, все было мрачно. Считалось, что помадой дамы искажают в себе образ Девы Марии. Данную от бога внешность пытаются улучшить, вводя в заблуждение сильный пол.
0: Знали бы они, что случится через несколько сотен лет, что улучшения будут касаться не просто
1: нанесения каких-то красок,
0: да, а как бы внедрение их внутрь человека.
1: При этом, как ни парадоксально, помаду обожал кардинал Ришелье. Ришелье так любил аромат свежих яблок, а на французском, я напомню, яблоко будет «пом», что попросил личного лекаря сделать бесцветную мазь из этого фрукта, который наносил на верхнюю губу. Слово перекочевало в русский язык, где сначала обозначало также средство для ухода за волосами. Ну, следите за собой и помните истинную красоту женщины. Любой приличный мужчина оценивает только утром и без всякого вашего яблочного макияжа.
0: Ой, а я тут давеча чебуреки ела, у меня так морда вся блестела, без всякой помады.
2: Что это было? Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечен в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Хочешь свой дом, но участка нет?
2: В Евростиле знают ответ.
1: Нет накоплений на первый взнос?
2: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
1: Евростиль. Заезжай и живи.
2: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
6: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
7: Такие мы удивительные люди.
6: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.
8: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, флейта и ксилофон. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали музыкальный инструмент.
3: А на картинке подсказки происходит невероятное действие. Новый год. Празднование Нового года. Мужчина с семьей и с дочерью сидит за столом, и, казалось бы, все замечательно. По телевизору ведущий читает список чего-то там, ну, судя по тому, что я вижу из-под руки мужчины.
2: Список ингредиентов для салата,
3: да.
2: Оливье.
3: И уже практически полночь, вот они подняли бокалы. Новый год так захотелось, хотя вот, казалось бы, так быстро все мелькает, что только 2026 встретили, уже 27-й
2: на пороге. Уже сейчас вторая половина 2026-го.
3: Но самое интересное в этой, во всей истории не то, что мужчина с женщиной и с дочерью встречают Новый год, а то, что одной рукой он как бы тянется позади себя, чокнуться с другой дамой.
2: С дополнительной.
3: Как бы
2: запасной бабой, да.
3: Алеша.
2: Ну что?
3: Многие говорят, что вот, никакая нехорошая женщина пытается увести мужчину из семьи, как будто мужчина, как говорит Настя Волочкова, козел, его можно увести на веревке. Да.
2: Такой ведомый, абсолютно, да. Безвольный.
3: Да, ведь с другой стороны, он тоже делает свой выбор. В общем, ситуация неприятная, щекотливая и неприличная и двусмысленная. И вот глядя вот на вот это вот все, вы так никогда не делаете, кстати, я что еще хотела сказать. Так вот, глядя на эту картинку, вам нужно угадать музыкальный инструмент. Вот.
2: Автор одного из правильных ответов сегодня получит два билета на концерт Рэя Хортона, который пройдет. Да уже завтра, в четверг, 30 июля, в ресторане «Крыша 18».
1: Все, что ты любишь. Радио «Ваня».

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали музыкальный инструмент.
3: На картинке подсказки мужчина встречает Новый год со своей женой и дочерью, но параллельно думает о том, как бы быстренько после полуночи уложить всех спать и дернуть к другой своей не менее замечательной женщине. И вот картинка схематично изображает, что он и нашим, и вашим, как будто бы он протягивает руку, а сзади вот та самая, которая и стала яблоком раздора. Ну, пока еще не стала, потому что жена еще, видимо, о ней не знает. Да, а может и знает, как умная женщина решила пока промолчать и посмотреть на этого самодовольного. Ты меня прерывай, пожалуйста, потому что я могу слово сказать плохое.
2: Позориться, да, я люблю до конца, пожалуйста, да. Он как бы просил, как будто в соседней комнате вот это вот...
3: Его поджидает его красавица.
2: Вот это трясогузка, значит, в сетчатых...
3: Трясогузка.
2: В сетчатых колготочках.
3: Красных.
2: Окей.
3: И в маленьком черном платье. А ты не заметил, что вот у нее всего лишь сетчатые красные колготки, а вот жена у мужчины вся в сеточку?
2: Кстати.
3: Интересно.
2: Ну, дело в том, что платье жены напоминает клеенку. Девочка полосатая.
3: Ну, мужчина оделся
2: в строгом черном костюме.
3: Да. Итак, друзья, что вы увидели здесь? Ну, кто-то подумал, что дело труба. Действительно, дело труба. Но кому это... Я думаю, что труба, скорее всего, мужчине, потому что женщина-то проживет. Женщина – существо сильное, смелое, и всегда найдет себе место в жизни. А вот мужичок так и будет бегать туда-сюда, как колокольчик.
2: Да, и трястись ежеминутно, как холодец.
3: Колокольчик, кстати, тоже есть вариант ответа такой. Вот, пожалуйста, тебе. Или колокол.
2: Слово звонит, звон, звон.
3: Да, или, например, еще скрипка есть. Наскрипел что-то там своей жене, и теперь там-там. Есть же такой там-там музыкальный инструмент?
2: Где ваша любовница, Игорь Семенович? Там-там.
3: Там-там, да. Аккордеон, фортепиано и даже баян. Ну, знаете, любовный, прости меня, Господи, треугольник, это вовсе не баян. Хотя хотелось бы, чтобы это было уже давным-давно какая-то позабытая история там, да, и просто даже шутка. Действительно, треугольник сегодня был правильный ответ, и мы поздравляем...
2: Раечку Лукашову, дорогая Рая. Спасибо за правильный ответ. Вам достаются 2 билета на концерт Рэя Хортона накануне грандиозного шоу «Дискотека СССР». Завтра, 30 июля, в ресторане «Крыша 18» пройдет эксклюзивное выступление хедлайнера. Танцуем под мировые хиты и готовимся к гала-концерту. Подробности на ru18.ru и kassir.ru12+.
1: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 29 июля, в народном календаре мы видим, что Финагеевы зажимки.
2: Не зажимки, не кто-то кого-то там в амбаре зажимает.
1: Потому что именно с этого дня на Руси начиналась жатва ржи. Важнейший период в жизни крестьян, от которого зависело благополучие семьи на целый год. Первый сжатый сноп считался именинным. Его хранили в доме как оберег, зерно из него использовали для последующих посевов, а в случае болезни скотины давали животным. Вот так вот, не какие-нибудь антибиотики или еще пилюли кололи или вкладывали в скотину, а, пожалуйста, пользовались тем, что выросло на полях.
2: Высококачественное питание.
1: Крестьяне верили, что тот, кто найдет самый крупный или раздвоенный колос, будет жить в достатке. Девушки и дети с утра отправлялись в лес за грибами и ягодами, а вечером вся семья собиралась со столом, чтобы пересчитать, все ли из леса вернули, чтобы отведать блюда из свежих даров леса.
2: А ты, кстати говоря, не так и не права, потому что крестьянские семьи в старину в России были многодетными, там по 10, по 15 детей.
1: Ну, потому что там, к сожалению...
2: Ну, вот, там, да, потому что пенициллин, когда они изобрели, вот приходилось, так сказать, с припуском, так сказать,
1: на всякий случай.
2: Семью
1: что запрещено делать сегодня, 29 июля? Вообще, с сегодняшнего дня природа, говорят, начинала меняться. Летняя жара отступала. Учитывая, что у нас она особо еще и не наступала, ну, то есть так, чуть-чуть, буквально на капельку. Ночи становились прохладнее, и в народе считали, что по лесам начинала бродить заря. Собирала она птички перья зачем-то себе. Так вот, чтобы не спугнуть ее и не навлечь беду, люди избегали походов в лес. Вот просто сегодня сходили, значит, вечером посчитались, а завтра уже ни-ни. Но это не значит, что до конца лета ни-ни. Потому что пока я еще, кроме как грибников с полными корзинами лисичек, ни с чем у нас не встречала. Где белые? Где боровики? Где подосиновики? Где, в конце концов, маслята? Что происходит в этом году?
2: Это она сейчас, ребята, с почвою беседует.
1: Из горшка, с циней.
2: Прямо с горшка вещает, слышите? Вот так вот.
0: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: Фудгарден.
1: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
2: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04 38 38 04.
5: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники представляются сотрудниками визовых центров. Искусственный интеллект в этом году помог обнаружить сотни нарушений на ЕГЭ. Британские ученые создали гель, восстанавливающий зубную эмаль.
2: В России участились случаи мошенничества с поддельными сайтами визовых центров. Об этом сообщили в Роскачестве. Аферисты копируют официальные страницы и предлагают платно записаться на подачу документов. За услуги, которые на самом деле предоставляются бесплатно, они могут требовать до 150 тысяч рублей. Иногда заявителей записывают не на ту категорию визы или берут деньги за сдачу биометрии. В Роскачестве отмечают, что чаще всего жертвами таких схем становятся пожилые люди.
1: С октября следующего года россияне начнут получать через госуслуги уведомления о кредитах, оформленных на их имя. Как рассказал порталу news.ru адвокат Игорь Баранов, это позволит почти сразу узнать о действиях мошенников и быстрее начать оспаривать заем. При этом, по словам юриста, одних уведомлений для полной защиты недостаточно. Банкам необходимо тщательнее проверять личность заемщика и совершенствовать систему дистанционной идентификации клиентов.
2: Искусственный интеллект в этом году помог обнаружить более 2000 подтвержденных нарушений во время ЕГЭ. Об этом сообщает Москва-24. Нейросеть отметила свыше 3000 подозрительных действий, после чего записи проверили модераторы. Систему использовали в 22 регионах. Она анализировала трансляции из 300 экзаменационных аудиторий. Технологию планируют применять и во время дополнительного периода ЕГЭ, который завершится 25 сентября.
1: Тему ЖКХ предлагают включить в школьные уроки разговоры о главном. С такой инициативой выступил министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов, пишет Коммерсант. Чиновник уверен, что у детей необходимо начать формировать навык правильного потребления дома и в школе воды, тепла и электроэнергии. Тема ЖКХ одинаково важна с другими темами, которые сегодня преподают в средней школе. Инициативу готовится направить в Госдуму, Софет и в правительство.
2: Британские ученые создали гель, восстанавливающий зубную эмаль. Исследователи отмечают, что она очень твердая и не способна к самовосстановлению. В ней нет живых клеток. Существующие зубные пасты и процедуры реминерализации не воспроизводят упорядоченную кристаллическую структуру. Но новый подход принципиально иной. Особые белки самоорганизуются в матрицу на поверхности зуба. Она связывает ионы кальция и фосфата из слюны и направляет в точки нарушения эмали. Минерализация идет слой за слоем, повторяя кристаллографию натуральной ткани, пишет газета.ру.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня» – фантастично, фантастично, энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны-женщины, окружающие относятся к вам значительно лучше, чем кажется, поэтому подозрения излишни.
2: Овны-мужчины, звезды советуют съездить, а прогуляться туда, где вы еще не бывали, но очень хотели бы.
1: Тельцы-женщины, если не обращать внимания на пустяки, а сосредоточиться на самом важном, все пройдет очень удачно.
2: Тельцы-мужчины, сегодняшний день отлично подходят для физической работы и легкого спорта. Надо подкопить здоровье.
1: Близнецы-женщины, постарайтесь воздержаться от критики в адрес близких. Их реакция может вам не очень понравиться.
2: Близнецы мужчины, этот день принесет вам не только интересные идеи, но и сложные задачи, которые нужно будет решить немедленно.
1: Раки женщины, сегодня хорошо бы пообщаться с приятными людьми в неформальной расслабленной обстановке.
2: Раки мужчины, ваше спокойствие напрямую зависит от простых, увлекательных и в то же время полезных занятий.
1: Львы женщины, в неоднозначных ситуациях стоит прислушаться к советам знакомых дам.
2: Львы мужчины, с деньгами обращайтесь осторожно, крупные приобретения лучше на время отложить.
1: Девы-женщины, сегодня не помешает приобрести хорошую привычку и вообще как-то нарушить устоявшийся порядок.
2: Девы-мужчины, держите завистников на расстоянии, и тогда вашему наслаждению не помешает абсолютно ничего.
1: Весы-женщины, благоприятный день для делового общения и совместного творчества.
2: Весы-мужчины, есть отличные шансы реализовать многие планы и замыслы. Трудности вы не замечаете, все идет плавно.
1: Скорпионы-женщины, вы обаятельны и многим способны понравиться, не исключая приличные денежные поступления.
2: Скорпионы-мужчины, вам удается элегантно перекладывать свои обязанности на других людей. При этом никто на вас не обижается.
1: Стрельцы-женщины, из-за своей резкости вы рискуете потерять союзников и рассориться из-за мелочей. Будьте помягче, пожалуйста.
2: Стрельцы-мужчины, вы прекрасно себя чувствуете и готовы на то, что в другое время вызвало бы у вас легкое опасение.
1: Козероги-женщины, держитесь подальше от сплетников и тех, кто пользуется непроверенной информацией.
2: Козероги мужчины, вам будет очень полезно легкое и необременительное общение даже с совершенно случайным собеседником.
1: Водолеи женщины, вы слегка раздражительны, поэтому хорошая проверенная компания вас очень выручит.
2: Водолеи мужчины, благодаря богатой фантазии и широкой эрудиции, вы сможете найти ответы на многие вопросы.
1: Рыбы женщины, открытость и искренность помогут вам сегодня завязать новые дружеские отношения.
2: Рыбы мужчины, день пройдет легко и с пользой, если вы откажетесь от идей, требующих предельно сосредоточенности.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: веселье, и я отомщу за каждую из них.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 29 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
3: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи — это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
4: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-207.
8: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1 300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, сегодня среда, а это значит в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит?». Вы не поверите, у нас целых 9 девушек претендуют на звание лучших сегодня. И это сопрано турецкого. Российская вокальная арт-группа, созданная народным артистом России Михаилом Турецким аж в 2009 году. Вообще проект задумывался как женский аналог его знаменитого мужского хора.
2: Да, и продюсер искал девушек с уникальными голосами и тембрами, которые смогут одинаково хорошо исполнять песни разных жанров, от эстрадных до народных. То есть здесь и фолк, здесь даже бардовская песня, естественно, рок и прочие другие популярные жанры.
1: Мне очень нравится, что коллектив работает в жанре музыкального кроссовера. Сочетая вот эти все самые элементы, каждое выступление — это яркое шоу, я сейчас читаю, естественно, где вокальное мастерство участниц дополняется визуальными эффектами, но что уж говорить, и сами участницы визуально очень приятные дамы.
2: Эффектные, эффектные,
1: да. В разные годы в группе работали разные солистки, но сейчас в составе 9 участниц, перечислять я не буду, конечно же, вы сможете увидеть и услышать их прямо сейчас на Радио Ваня, и более того, можете зайти в нашу группу ВКонтакте Радио Ваня, все рассмотреть внимательно, еще раз прослушать. Песня «Вольная» сегодня у нас впервые в эфире, если вы хотите, чтобы она звучала как можно чаще, то голосуйте за нее. Итак, сопрано турецкого на Радио Ваня, песня «Вольная». А вдруг...

0: батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене. Знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. 29 сегодня июля, среда. Вы рассказываете о ваших классных приобретениях. Например, в Максе. Доброе утро, пишет Ирина Нечаева. Мы купили чихуахуа Василису, а потом купили Анфису. Купили мы, рекомендуем и вам.
1: Тема сегодняшнего утра. Я купил, купи и ты. Вот поэтому человек и рекомендует. Да. Дарья К. отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». А я, знаете ли, посетила алтайскую здравницу. И подругам подарила сертификаты на посещение. Остались довольны. Знаете, отличное вложение в здоровье. Я вот еще соляные комнаты очень люблю. А кто-то обожает флуатинг. Это когда ты лежишь практически в невесомости, в воде. Такой уже температуры, как твое тело. И ты ощущаешь себя очень интересно.
0: Полное погружение, да. Слияние с пространством, да.
1: С самим собой, я бы сказала. Там мысли, да, рождаются, да. Ого-го, какие.
0: Наталья пишет. Доброе утро. Мой мир разделился на до и после. Мое самое лучшее приобретение в жизни — это беруши, ребята. Серьезно, спасение от грохота вселенной. Я работаю на железной дороге, ночные смены за пультом. Ну, тот еще квест. Раньше любая муха чихнет, и все, мои глаза уже открыты. Я была похожа на натянутую струну. В каком стрессе пребывала Наташка. А теперь эти маленькие пушистые негодяи просто выключают весь шум вокруг. И теперь я реально высыпаюсь. Утром встаю не зомби, а нормальным человеком. Настроение просто песни и энергии. Вагон и маленькая тележка. Такой железнодорожный юмор. И главное, моя семья больше не ходит на цыпочках. Дома наконец-то воцарились мир, покой, вкусный ужин вместо моей кислой мины.
1: Но дело в том, что если не нужно вставать в 5 или в 4 часа утра, когда у тебя звонит будильник, беруши действительно выход из положения. Я хотела несколько раз воспользоваться этим гаджетом, но, к сожалению, я боюсь проспать. И тогда что будет? Алешка здесь будет одинокий, с кислой миной.
0: Да, и с давлением 190 на 150, конечно.
1: Татьяна Пантелеева. Мое самое лучшее приобретение. Первое – это фильтр для воды. Отлично. Просто потрясающий. Вода невероятно вкусная. Прежде всего, это здоровье для меня и моей семьи. Все знакомые приходят ко мне с баклажан. С баклажками.
0: С баклажанами пусть приходят.
1: Прям паломничество какое-то. А еще я приобрела бьюти-аппарат. Это что-то невероятное. Значит, это косметолог не просто дома, а в кармане. Моя внутренняя девочка поет от восторга. Там и микротоки, и светотерапия. Результат шикарный. У меня одна из женщин, которая живет со мной в одной квартире, которую я сама родила, купила маску специальную. Вот такую вот световую. Она включается, там фиолетовый цвет для подтяжек, там красный цвет, можно переключать цвета, для там морщинок, для увлажнения, еще для чего-то. Маска стоит каких-то невероятных денег, и мы с Нового года с ней зарубились, значит, что будем каждый пробовать свои какие-то истории, и будет ли лучше кожа. Знаешь, надо ли говорить, что маска лежит?
0: Ты знаешь, вот каждая встреча с тобой, это как, не знаю, какой-то источник вдохновения, потому что вот сейчас слушатели узнали, что в свободное от радиопередач время ты женщин рожаешь симпатичных и полезных.
2: Все, что ты любишь, на радио.

0: Радио Ваня, я купил билет на дискотеку СССР. В субботу буду зажигать. Пишет нам Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Александр Анатольевич, действительно, 1 августа состоится дискотека СССР, на которой будут наши любимые артисты. Да что там говорить, и мы там тоже будем.
1: Аня Фирсова, самое лучшее приобретение этого лета – маленький домик для младшего ребенка. Поставили на участке на даче, ребенок туда буквально переехал. Не видно его и не слышно его. Вот бы покупка взрослых домиков так просто реализовывалась. Но на то они и взрослые, что у них и аппетиты, и претензии несколько, так сказать, статусом покруче, чем у маленького ребенка.
0: А я бы вот сказала, взрослые домики тоже бывают разные. И если вы решили выстроить семейное гнездо на 85 комнат и 44 ванны, это одно. Другой вопрос, когда вы скромно поставили на участке небольшое строение и сразу же в нем зажили. Вот да, пока соседи уже 10-й год достраивают свой дворец. Еще одно сообщение от Валерия из Борисоглебска, столица мира, как говорят местные. Я недавно купил новый смартфон для себя. Это было моей самой долгожданной покупкой. Вот пишу сообщение для вас и слушателей с него. Пишет Валера. Валера, ну вы бы хотя бы похвастались, сказали, какой, фотографии бы прислали. Хотя вот странно, да, как телефоном свой телефон сфотографировать. Это очень сложно.
1: Ну что, ребята, давайте тогда к нашей сегодняшней победительнице. Зовут ее Светулек Кривоносова. Ну, по крайней мере, она так представляется в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Все лето мы покупаем стройматериалы. Газобетон, цемент, доски, потому что мы дом строим. Это к вопросу, да, о взрослом доме. Это была мечта всей моей жизни, и, наконец-то, она исполняется. Считаю, недвижимость – самое лучшее вложение.
0: Да, это самое лучшее и очень дорогое вложение. Поэтому мы, Светулек, решили так. Фирменную сумку шопер от «Радио Ваня». Когда вы еще приобретете? А мы вам раз и подарим. И вы будете гордо расхаживать по своей стройке и складывать в сумочку впечатления. Надеемся, приятные.
2: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 30 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 21 градуса, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 68%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.

0: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России готовят новый способ защиты банковских счетов от мошенников. Дачникам напомнили о важности подавать показатели счетчиков воды. Конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодние показатели. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России готовят новый способ защиты банковских счетов от мошенников. Доступ к онлайн-банку смогут приостанавливать на сутки, если сим-карта клиента попадет в руки злоумышленников, пишет ТАСС. Сигнал о возможном захвате номера оператор связи будет передавать в государственную систему антифрод. После этого дистанционные банковские операции по номеру телефона смогут временно заблокировать. Участников системы также будут информировать о расторжении абонентом договора связи. Ожидается, что новые меры помогут быстрее пресекать использование мошенниками чужих сим-карт банковских счетов и аккаунтов. Дачникам напомнили о важности подавать даже нулевые показатели счетчиков воды. Все для того, чтобы избежать начислений по среднемесячному потреблению. Особенно это касается собственников квартир, которые на длительное время уезжают летом на дачу. Дело в том, что начисления платы за воду начнут производить, исходя из среднемесячного потребления за предыдущие периоды, если не передавать показания приборов учета в течение 3 месяцев подряд. Эксперты также напомнили, что если по каким-то причинам человек не передал показания вовремя, но предоставил данные потом, управляющая организация обязана выполнить перерасчет. Конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодние показатели и составил более 14 заявлений на одно место. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Всего в педагогические университеты в этом году абитуриенты подали почти 700 тысяч заявлений на направления образования и педагогические науки. Это на 26% больше, чем в году прошлом. Лидером по количеству заявлений стал Московский педагогический государственный университет. Жительница подмосковного Видного Людмила Сикрий стала абсолютной победительницей международного конкурса красоты «Миссис Земля-2026», финал которого состоялся в Куала-Лумпуре. Самая красивая женщина Земли – основательница одной из крупнейших строительных компаний страны, многодетная мама, воспитывает 4 детей. После завершения конкурса она планирует запустить проект поддержки женщин, сталкивающихся с социальным давлением из-за необходимости совмещать материнство с личными интересами и карьерой. По некоторым данным, сегодня Россия занимает 4 место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. Лидером стала Колумбия. В пятерку рейтинга также вошли Польша, Греция и Чехия.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

только влезал с подругами, весело подпарило. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 30 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 21 градуса, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 68%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34 35-33-34 и Ибетанский Денис Сергеевич ОГРН 56-55-28-716.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры и генераторы.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
4: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
5: 12+.
4: Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 30 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 21 градуса, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 68%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от «Жвари». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
7: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
8: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф, участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
9: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Я больше не боюсь.
12: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
13: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Тебе никто не знает.

0: Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники представляются сотрудниками визовых центров. Госуслуги готовятся запустить новую полезную функцию. Кардиолог предупредил о вреде энергетиков для сердца и сосудов. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В России участились случаи мошенничества с поддельными сайтами визовых центров. Об этом сообщили в Роскачестве. Аферисты копируют официальные страницы и предлагают платно записаться на подачу документов. За услуги, которые на самом деле предоставляются бесплатно, они могут требовать до 150 тысяч рублей. Иногда заявители записывают не на ту категорию визы или берут деньги за сдачу биометрии. В Роскачестве отмечают, что чаще всего жертвами таких схем становятся пожилые люди. С октября следующего года россияне начнут получать через госуслуги уведомления о кредитах, оформленных на их имя. Как рассказал порталу news.ru адвокат Игорь Баранов, это позволит почти сразу узнать о действиях мошенников и быстрее начать оспаривать заем. При этом, по словам юриста, одних уведомлений для полной защиты недостаточно. Банкам необходимо тщательно проверять личность заемщика и совершенствовать систему дистанционной идентификации клиентов. Основным действующим веществом большинства энергетиков является кофеин, а его содержание может значительно различаться в зависимости от производителя и объема банки. Кроме того, в состав напитков нередко входят гуарана, сахар или подсластители, таурин и растительные экстракты. Об этом рассказала кардиолог Луиза Алиева, пишет «Известия». По словам специалиста, кофеин стимулирует центральную нервную систему, из-за чего после употребления энергетика может учащаться пульс, повышаться артериальное давление, появляться тревожность, дрожь, головокружение и нарушение сна. Врач отметила, что для большинства здоровых взрослых разовое употребление до 200 миллиграммов кофеина и до 400 миллиграммов в сутки обычно не связано с серьезными последствиями. При этом важно учитывать кофеин не только из энергетиков, но и из кофе, чая, колы, спортивных добавок и некоторых лекарств. Алиева предупредила, что особую осторожность следует соблюдать людям с гипертонией, нарушениями сердечного ритма, кардиомиопатиями и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также энергетики не рекомендуются детям и подросткам, а беременным следует ограничить общее потребление кофеина до 200 миллиграммов в сутки. Кроме того, кардиолог призвала не сочетать энергетики с алкоголем, поскольку кофеин лишь создает ощущение бодрости, но не уменьшает степень опьянения, что повышает риск употребления больших доз алкоголя, скачков давления, аритмии и обезвоживания.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 30 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 21 градуса, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 68%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск. Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
3: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!
5: Ваня!
4: Радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 30 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 21 градуса, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 68%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: возрастных ограничений.
1: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А тебе никто не знает.

0: Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф. Вань!

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России готовят новый способ защиты банковских счетов от мошенников. Дачникам напомнили о важности подавать показатели счетчиков воды. Конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодние показатели. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России готовят новый способ защиты банковских счетов от мошенников. Доступ к онлайн-банку смогут приостанавливать на сутки, если сим-карта клиента попадет в руки злоумышленников, пишет ТАСС. Сигнал о возможном захвате номера оператор связи будет передавать в государственную систему антифрод. После этого дистанционные банковские операции по номеру телефона смогут временно заблокировать. Участников системы также будут информировать о расторжении абонентом договора связи. Ожидается, что новые меры помогут быстрее пресекать использование мошенниками чужих сим-карт банковских счетов и аккаунтов. Дачникам напомнили о важности подавать даже нулевые показатели счетчиков воды. Все для того, чтобы избежать начислений по среднемесячному потреблению. Особенно это касается собственников квартир, которые на длительное время уезжают летом на дачу. Дело в том, что начисления платы за воду начнут производить, исходя из среднемесячного потребления за предыдущие периоды, если не передавать показания приборов учета в течение 3 месяцев подряд. Эксперты также напомнили, что если по каким-то причинам человек не передал показания вовремя, но предоставил данные потом, управляющая организация обязана выполнить перерасчет. Конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодние показатели и составил более 14 заявлений на одно место. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Всего в педагогические университеты в этом году абитуриенты подали почти 700 тысяч заявлений на направления образования и педагогические науки. Это на 26% больше, чем в году прошлом. Лидером по количеству заявлений стал Московский педагогический государственный университет. Жительница подмосковного Видного Людмила Секрий стала абсолютной победительницей международного конкурса красоты «Миссис Земля-2026», финал которого состоялся в Куала-Лумпуре. Самая красивая женщина Земли – основательница одной из крупнейших строительных компаний страны, многодетная мама, воспитывает 4 детей. После завершения конкурса она планирует запустить проект поддержки женщин, сталкивающихся с социальным давлением из-за необходимости совмещать материнство с личными интересами и карьерой. По некоторым данным, сегодня Россия занимает 4-е место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. Лидером стала Колумбия. В пятерку рейтинга также вошли Польша, Греция и Чехия.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 30 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 21 градуса, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 68%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: Действуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
2: Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
7: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие панды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова 2.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270. Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на радио Ваня.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
4: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
5: Такие мы удивительные люди.
4: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Ваня. Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 30 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 21 градуса, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 68%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Food Garden.
1: Я больше не боюсь.
2: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
3: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
12: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники представляются сотрудниками визовых центров. Госуслуги готовятся запустить новую полезную функцию. Кардиолог предупредил о вреде энергетиков для сердца и сосудов. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В России участились случаи мошенничества с поддельными сайтами визовых центров. Об этом сообщили в Роскачестве. Аферисты копируют официальные страницы и предлагают платно записаться на подачу документов. За услуги, которые на самом деле предоставляются бесплатно, они могут требовать до 150 тысяч рублей. Иногда заявители записывают не на ту категорию визы или берут деньги за сдачу биометрии. В Роскачестве отмечают, что чаще всего жертвами таких схем становятся пожилые люди. С октября следующего года россияне начнут получать через госуслуги уведомления о кредитах, оформленных на их имя. Как рассказал порталу news.ru адвокат Игорь Баранов, это позволит почти сразу узнать о действиях мошенников и быстрее начать оспаривать заем. При этом, по словам юриста, одних уведомлений для полной защиты недостаточно. Банкам необходимо тщательно проверять личность заемщика и совершенствовать систему дистанционной идентификации клиентов. Основным действующим веществом большинства энергетиков является кофеин, а его содержание может значительно различаться в зависимости от производителя и объема банки. Кроме того, в состав напитков нередко входят гуарана, сахар или подсластители, таурин и растительные экстракты. Об этом рассказала кардиолог Луиза Алиева, пишет «Известия». По словам специалиста, кофеин стимулирует центральную нервную систему, из-за чего после употребления энергетика может учащаться пульс, повышаться артериальное давление, появляться тревожность, дрожь, головокружение и нарушение сна. Врач отметила, что для большинства здоровых взрослых разовое употребление до 200 миллиграммов кофеина и до 400 миллиграммов в сутки обычно не связано с серьезными последствиями. При этом важно учитывать кофеин не только из энергетиков, но и из кофе, чая, колы, спортивных добавок и некоторых лекарств. Алиева предупредила, что особую осторожность следует соблюдать людям с гипертонией, нарушениями сердечного ритма, кардиомиопатиями и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также энергетики не рекомендуются детям и подросткам, а беременным следует ограничить общее потребление кофеина до 200 миллиграммов в сутки. Кроме того, кардиолог призвала не сочетать энергетики с алкоголем, поскольку кофеин лишь создает ощущение бодрости, но не уменьшает степень опьянения, что повышает риск употребления больших доз алкоголя, скачков давления, аритмии и обезвоживания.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Мысли в голове, сердце мурада. Я выдумал любовь, моя награда.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 30 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 21 градуса, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 68%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
3: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
7: Как тут стартеры и генераторы. Новые СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Как тут стартеры и генераторы. 20 лет уже.
8: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Хочешь свой дом? На участке нет?
12: В Евростиле знают ответ.
11: Нет накоплений на первый взнос?
12: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
11: Евростиль. Заезжай и живи.
12: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Твое лучшее лето на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 30 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 21 градуса, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 68%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90-60-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
3: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Родители и другие законные представители обязаны возмещать материальный ущерб, причиненный их несовершеннолетними детьми. Решение о создании или расширении парковки во дворе многоквартирного дома может быть принято на общем собрании жильцов. На данный момент россиянам в среднем нужно около 5 месяцев на поиск работы. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Родители и другие законные представители обязаны возмещать материальный ущерб, причиненный их несовершеннолетними детьми или подопечными. Об этом в видеообращении заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Законные представители несовершеннолетних несут ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию и будут обязаны возместить причиненный детьми материальный ущерб, сказала она. В министерстве также призвали не выполнять требования и указания незнакомых лиц, какие бы предлоги они ни использовали, и в срочном порядке обращаться в правоохранительные органы, если неизвестные толкают на незаконные действия. Решение о создании или расширении парковки во дворе многоквартирного дома может быть принято на общем собрании жильцов. Об этом РИА Новости рассказал член Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский. Депутат пояснил, что для обустройства или расширения парковки необходимо начинать с проверки границ и правового статуса земельного участка. Если территория входит в состав общедомового имущества, вопрос должен рассматриваться на общем собрании собственников. На голосование необходимо представить конкретную схему парковки, предполагаемый перечень работ, источник финансирования и порядок дальнейшего содержания территории. И в завершении выпуска. На данный момент россиянам в среднем нужно около 5,5 месяцев на поиск работы. Для ускорения этого процесса соискатели обращаются к менторам и различным экспертам, однако важно, чтобы они не советовали врать в резюме. Это может ухудшить ситуацию, предупредил руководитель Международного кадрового агентства Гарри Мурадян. Он пояснил, что профессиональный рекрутер своевременно определит ложь в резюме, а если даже этот этап удастся пройти, то впоследствии нанятого сотрудника разоблачит работодатель. За это грозит увольнение по статье, после чего в будущем вернуться к работе и выполнять свои обязанности будет непросто, предупредил эксперт. Он также посоветовал избирательно относиться к менторам, стараясь избегать тех, кто советует грязную игру с приукрашиванием и ложью в резюме. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Привет всем, кто слушает радио «Ваня» из города Санкт-Петербурга. Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня 29 июля, практически на исходе, второй месяц лета, друзья. В эти минуты, как всегда, предлагаю вам сыграть в «Угадай фильм». Если кто-то впервые слышит о нашей игре, расскажу правила. Они простые. Я включу отрывок из известного кинофильма. Если вы вспомните его название, звоните 325-696, код города 812. Да, и еще у нас существует старая традиция. По средам мы, как всегда, загадываем голливудские фильмы. Сегодня это комедия из начала 2000-х. Небольшая подсказка, если кому-то поможет. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Я же просил вас дать мне наушники.
3: Не надо повышать голос, сэр.
2: Я вовсе не повышал голос.
3: Хорошо, успокойтесь.
2: А я спокоен, я просто хочу наушники.
3: Сэр.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 30 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 21 градуса, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 68%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.

0: На любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
6: Включай лето!

0: Итак, друзья, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Неля. Здравствуйте, Неля.
1: Здравствуйте.
0: Как ваше настроение?
1: Отлично.
0: Рабочее?
1: Рабочее, после отпуска.
0: Ой, да вы что, куда ездили?
1: Да здесь, на месте.
0: А я тоже вторую часть отпуска решил провести в любимом Санкт-Петербурге, потому что не все еще посмотрел. Да это невозможно. Неля, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
1: Да, давайте.
2: Я же просил вас дать мне наушники.
3: Не надо повышать голос, сэр.
2: Я вовсе не повышал голос.
3: Хорошо, успокойтесь.
2: А я спокоен, я просто хочу наушники.
3: Сэр, у нашей страны сейчас трудные дни, если вы отказываетесь содействовать.
2: Нет, что вы, я не отказываюсь. Я хочу взять наушники, чтобы посмотреть кино, посмеяться и тем самым мощно посодействовать.
0: Итак, как же называется этот фильм, Нелли? Рассказывайте.
1: «Управление гневом».
4: Угадал!
0: «Управление гневом» – отличная, я считаю, американская комедия. Адам Сэндлер и Джек Николсон в главных ролях. А у вас бывает такое по жизни, Нелли? Часто вы гневаетесь?
1: Ну, бывает, но не часто.
0: А как правило, по какому поводу?
1: Наверное, хочется как-то вот, ну, там, да, на стрессе что-то там выпалить на окружающих. Но это не очень хорошо.
0: А вот если обратиться к тем самым типам темперамента, я говорю, сангвиник, холерик и меланхолик, вы кто?
1: Я, скорее всего, наверное, холерик.
0: Ой, здесь мы с вами совпали. Холерики – это двигатели, они постоянно в движении, полны идей и планов. Это вы?
1: Да.
0: Отлично. А мне, вы знаете, нравится какое определение киношное? Не в философском смысле, а в таком житейском. Помните фильм «Большая перемена»?
1: Ну, очень так, смутно.
0: Там такой диалог происходит. Учитель Нестор Петрович спрашивает у Ганжи: а вам бывает когда-нибудь грустно? Да, один раз было, минут 10, потом прошло. Ой, так значит, вы эпикуреец? Как сказал? Ну, веселый, неунывающий человек. Вот это вот опять я. Неля, а как вы вообще вот к такому, не знаю, можно это назвать экстремальным или нет, но совершенно точно активному виду отдыха относитесь, как веревочный парк?
1: Ой, люблю, да, особенно с детьми.
0: Ну, здорово, вам повезло. Вы получаете сертификат на двоих в норвежский веревочный парк.
1: Здорово, спасибо.
0: Отличное место для семейного отдыха, незабываемого дня рождения или корпоратива. Норвей парк. Приключения на высоте для детей и взрослых. Подробностей на norveypark.ru. ООО «Веревочный парк Окуневая». Посетите, потом как-нибудь расскажите на досуге, Неля, как отдохнули.
1: Обязательно, спасибо.
0: Хотите кого-нибудь поприветствовать?
1: Всему миру привет.
0: Вот это правильно. Мы, холерики, такие люди. Всему миру передаем привет. Спасибо вам большое за игру и хорошего дня.
1: И вам тоже спасибо.
4: Угадай фильм на радио Ваня. Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 30 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 21 градуса, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 68%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Нужен склад? Сделаем. Ангар или навес? Смонтируем. Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам. Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: А тебе никто не знает.

Авторадио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 29 июля, отмечается Международный день тигра. Цель праздника – обратить внимание общественности на проблему исчезновения популяции полосатых хищников и информировать людей о способах защиты этих животных. Именно о них наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Международный день тигра основали участники тигриного саммита, который проходил в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге. Тогда же они составили программу по восстановлению популяции диких кошек на ближайшие 12 лет.
0: Четвертое место.
1: Причина исчезновения полосатых хищников – потеря естественной среды обитания из-за расширения городов и сельского хозяйства, а также конкуренция между человеком и дикой природой за пространство и еще изменение климата.
0: Третье место.
1: Окрас служит отличной маскировкой. Яркие оранжевые полосы в сочетании с чередованием света и тени в джунглях делают тигра практически невидимым для добычи, которая не различает красный спектр, как люди.
0: Второе место.
1: В отличие от большинства кошачьих, тигры обожают воду и отлично плавают. Они могут преодолевать водные преграды шириной до 6-8 километров и даже охотиться в реках.
0: Первое место.
1: Тигры умеют подражать голосам других животных, чтобы привлечь добычу в засаду. А рев тигра можно услышать на расстоянии до 3 километров. Это помогает маркировать территорию и общаться с сородичами.
0: Великолепная пятерка. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее. На

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россия запустит новые маршруты электричек из Великих Лук и Брянска до Белоруссии. Для выпускников, набравших на ЕГЭ по 100 баллов, за каждый предмет следует выделять в вузах отдельные бюджетные места. В первом полугодии 2026 года количество вакансий для кузнецов подскочило на 141%. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россия запустит новые маршруты электричек из Великих Лук и Брянска до Белоруссии. Об этом заявил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. С 2027 года планируем запустить также маршруты из Великих Лук до Витебска, Полоцка и между Брянском и Гомелем, поделился Сахаров. Он также заявил, что надеется на популярность новых направлений. Кроме того, глава Росжелдора сообщил о работе совместно с белорусскими коллегами над новыми проектами из-за положительной динамики по уже действующему приграничному сообщению. Для выпускников, набравших на ЕГЭ по 100 баллов, за каждый предмет следует выделять в вузах отдельные бюджетные места. С такой инициативой выступил зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он подчеркнул, что такие случаи, когда учащиеся достигают самого высокого балла по каждому из предметов, случаются нечасто. На это способны только талантливые выпускники, которых Минобр должен поддержать, убежден депутат. Мы еще давно предлагали, чтобы олимпиадники получили такое же право, какое сейчас имеют абитуриенты с инвалидностью, а именно, чтобы они могли подавать документы не в один вуз на одно место, а в несколько, заявил эксперт. И в завершении выпуска. В первом полугодии 2026 года количество вакансий для кузнецов подскочило на 141% по сравнению с прошлым годом. Сейчас предприятия в среднем предлагают таким специалистам зарплату в 130 967 рублей. Эксперты Авито Работа объясняют этот ажиотаж быстрым развитием машиностроения, строительной сферы и модой на уникальные изделия из металла. Кузнецы работают со сталью, медью и алюминием, создавая детали и предметы методом ковки. Обычно компании ищут людей со средним профессиональным образованием и опытом от года до 3 лет. Однако из-за нехватки людей работодатели все чаще нанимают новичков без опыта и обучают их прямо на производстве. Также компании стали чаще приглашать на работу специалистов старшего возраста. Больше всего кузнецы нужны в крупных промышленных регионах. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: час.
1: Друзья мои, если вы вдруг случайно подзабыли, что же нас всех ждет 1 августа, я с удовольствием напомню. А 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга дискотека СССР при поддержке Радио Ваня. И уже сегодня с 17 до 18 в звездном часе интервью с одним из участников этого грандиозного шоу. Это экс-солист группы Real Milli Vanilli Рэй Хортон. Встречайте с 17 до 18 в звездном часе.
0: Звездный час. Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: ветер западный, умеренный до 5 метров в секунду. Влажность 68%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи — это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
3: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск. Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама для слушателей старше 12 лет.
10: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
11: Такие мы удивительные люди.
10: Счастливые люди. Премьера скоро на 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
12: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
13: 12+.
12: Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Это недавно вышедшая картина уже вызвала немало споров. Как человек старой закалки, который смотрел, ну, скажем там, «Вам и не снилось», я с большой опаской отношусь к новым фильмам на школьную тематику. А вы знаете, этот фильм, несмотря на всевозможные критические замечания, меня порадовал. Да, может быть, получилось слегка наивно, но одновременно и мило. Фильм называется «Твое сердце будет разбито». В принципе, такая история могла произойти и в советское время. Старшеклассница Полина спасается от, как сейчас принято говорить, буллинга в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом по кличке Барс. Что он должен сделать? Он должен притвориться ее парнем и защищать, а она, в свою очередь, делать все, что он скажет. И вот в ходе этой игры у пары появляются, да-да-да, самые настоящие чувства, но у ее семьи и одноклассников есть причины разлучить влюбленных. А может быть, они это делают из чувства внутреннего противоречия. Еще в этом фильме мне очень понравились так называемые флешбеки, то есть вставки из детства главного героя и, что немаловажно, сопровождающий их саундтрек. Вы знаете, может быть, с годами становлюсь сентиментальным, но у меня в определенные моменты просто бежали мурашки. Насколько я в курсе, этот фильм снят по бестселлеру писательницы Анны Джейн. К своему стыду, я ее не знаю. А те, кто читал, говорят, что были слегка разочарованы. Но не мне об этом судить. Поклонники этой писательницы уже с нетерпением ждут продолжения и надеются, что оно будет более сильным, нежели начало. Что ж, поживем, увидим. А пока что «Кино на вечер». «Твое сердце будет разбито». Смотрите с удовольствием.
0: «Кино на вечер». Истина в кине. Это ты, это я. Между нами молния.
2: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.
3: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Я уже как-то говорил, что подобные случаи я называю для себя знаками. Ну вот смотрите, некая американская семья приехала на отдых и арендовала через приложение квартиру. А да, это были две сестры. Так вот, не успели они заселиться, как им стало весело и жутковато одновременно. Все дело в том, что на одной из фотографий, которая висела на стене арендованного жилья, они увидели, да, самих себя. Фото было сделано на пляже около 10 лет назад, и на него случайно попали наши героини, их папа и их брат. Бывает же такое. Естественно, живя в эпоху засилья интернета, девушки не могли этим фактом не поделиться. Некоторые мрачно отметили. Наверное, так начинаются фильмы ужасов. Ну а сестры, хотя поначалу и понервничали немного, потом все-таки признали, что случившееся – это просто поразительное совпадение. Остается удивляться тому, что подобное произошло именно с ними. Ну и молодцы, я бы на их месте тоже не стал бы искать этому случаю какого-либо мистического объяснения. Просто совпадение. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 30 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 21 градуса, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 68%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.

0: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
1: Я больше не боюсь.
2: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
3: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
6: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.

0: час.
1: Еще раз всем привет, меня зовут Андрей Шмурай. Друзья, я еще раз напомню, что буквально через несколько минут в рамках «Звездного часа» мы побеседуем с одним из участников концерта «Дискотека СССР», который состоится 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. И это будет экс-солист легендарного проекта «Рил Милли Ванили» Рэй Хортон. Встречайте через несколько минут в эфире «Радио Ваня».
0: «Звездный час». Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 30 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 21 градуса, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 68%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Чувство вкуса постоянно приведет тебя в «Макдану». В салоне «Макдана» огромный выбор

0: на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
0: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80. Радио Ваня.

Взорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья! Я напомню, что 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга уникальное, грандиозное шоу-дискотека СССР. Я с удовольствием хочу представить нашего сегодняшнего гостя. На связи с нами Рэй Хортон, экс-участник легендарного проекта «Real Milli Vanilli». Hello, Рэй! Рады вас слышать. Для начала расскажите, как начинался ваш путь в музыке.
2: Привет, радио Ваня. Good question. The journey into music.
3: Хороший вопрос. Путь в музыку. Итак, все началось в церковном хоре. Мне было где-то 7-8 лет, и я был очень стеснительным. Да, я действительно не очень хотел контактировать с другими людьми, просто потому что стеснялся. Но мама меня заставила петь в хоре, и я решил, что это будет безопасный хор. Так как вокруг меня были люди старше, и я как-то мог за ними спрятаться. Но потом они узнали, что у меня есть голос, хороший голос, и они захотели, чтобы я пел соло. Итак, мне 7 лет, маленький дьяволенок. Они попросили меня спеть песню, я спел, и церковь взорвалась. Пожилые женщины плакали, они кричали. О, боже мой, это было сумасшествие. И в этот момент я понял, я могу контролировать взрослых людей. Я могу их так контролировать. Да. В этот момент я в 7 лет понял, что я хочу делать в жизни. Я хочу петь, я хочу быть артистом. И да, это было начало моего пути. Это был госпел. Церковный хор.
1: Да, что тут скажешь, музыка — это такая вещь, которая манипулирует нами и творит чудеса. А кого из музыкантов вы слушали в детстве и юности? Кто были ваши кумиры?
3: Мои кумиры, у меня в действительности никогда не было кумиров, но я всегда любил женские голоса. Аретта Франклин, позже в жизни Бейонсе, Уитни Хьюстон. Но становясь старше, я полюбил просто хорошие голоса, которые заставляют меня плакать, от которых мурашки по коже, ну, вы знаете. Я просто люблю хорошие голоса. Джеффри Осборн, Стиви Уандер, Пиба Брейсон, царство ему небесное, он только что скончался. Да, я просто люблю красивые, волнующие голоса.
1: Thank you, Ray. А расскажите, как вы попали в группу Real Milli Vanilli?
2: How did I come to join the group Milli Vanilli?
3: Как я попал в Milli Vanilli? Я пел на фестивале где-то в Германии. Я только приехал в Германию. Я не знал никого. Но я очень интересовался немецкой музыкой, немецкими певцами. И это был такой фестиваль, как бы традиционной музыки, но на сцене выступали рок-группы. И так мне нечего было терять. Я учился там, я был очень молодым, мне было меньше 20. Мне предложили спеть песню, и я спел. Люди в толпе посходили с ума, и меня попросили исполнить еще одну песню. Я спел, и один парень из компании попросил меня спеть на студии с ним. И я решил сказать «да», и он привел меня на студию. И да, остальное уже история. Студия была во Франкфурте и принадлежала Фрэнку Фарену. Теперь это уже история.
1: Друзья, я напомню, на связи с нами Рэй Хортон, один из участников дискотеки СССР. Шоу уже 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Не пропустите. А к нашей беседе мы вернемся через несколько минут.
2: Привет, this is Рэй Хортон, and you're listening to Radio Vanya.
3: Это Рэй Хортон, и вы слушаете Радио Ваня.
2: Hope you guys have a wonderful, wonderful time. Keep listening.
3: Надеюсь, ребята, вы чудесно проводите время. Продолжайте слушать.

0: час.
1: Рэй Хортон на связи с нами, участник шоу «Дискотека СССР». Напомню для всех, 1 августа, Ледовый дворец в Санкт-Петербурге. Приглашаем всех. Еще раз добрый день, Рэй. Хотелось бы узнать о вашей сольной карьере. Расскажите, пожалуйста, о проекте «Нэнэ Броква».
2: My solo career, thank God, it was a very
3: Still is. Спасибо Господу, складывалось хорошо и продолжает. Когда я вернулся к собственной музыке, мои друзья Стив и Мари из группы Fun Factory предложили присоединиться к группе, и я согласился. Мне кажется, это был Новый год, когда они захотели позвонить Тони Кутуру, продюсеру, чтобы поздравить его с Новым годом или что-то такое, я не знаю. И они попросили поздороваться с ним, и я спел его автоответчику, что типа...
2: We're not home, please call back, and I will come back to you. Something like that, I don't know.
3: Что-то типа такого, я не помню. Тони прослушал сообщение и перезвонил Стиву на следующий день. Меня там не было. И он спросил, кто это был по телефону? Кто пел это? Мы должны привести его на студию. И он перезвонил мне и сказал, Тони в восторге от твоего голоса. И он хочет, чтобы ты приехал на студию, спел каких-то песен. И я сказал, да, конечно. Я приехал на студию, и моя первая песня была
2: «Because I love you».
3: Что-то такое. Или я не уверен, что было первым, потом я спел. Остальное уже история, так было с Нано.
1: Thank you very much. Расскажите, с кем из известных музыкантов, Рэй, вам приходилось сотрудничать?
2: I've collaborated with different artists around the world.
3: Я работал с разными артистами по всему миру.
2: And just enjoyed myself.
3: И я этим наслаждался, это было отлично. Но то, что я действительно люблю делать, это находить новых артистов, новых людей, пытаться помочь им стать лучше, стать лучше их музыке. Известным людям, которые и так уже знамениты, не нужны мои похвалы.
2: They just need,
3: им просто нужно
2: a lot of money.
3: Много денег. Нам всем надо много денег. И это здорово. Но действительно, мне нравится работать с людьми, у которых нет еще большого имени, и помогать им обрести эти имена.
1: Рэй Хортон на связи с нами. Я предлагаю вернуться через несколько минут, а сейчас та самая знаменитая «I remember the time».

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Звездный час.
1: Друзья, я напомню, 1 августа дискотека СССР в Ледовом дворце города Санкт-Петербурга. Приходите, прилетайте, приезжайте. Именно там выступит наш сегодняшний гость. На связи с нами Рэй Хортон, экс-участник знаменитого проекта «Real Milli Vanilli». Рэй, скажите, в России вам уже приходилось бывать? И расскажите о ваших самых ярких впечатлениях. Кого из русских музыкантов вы знаете?
2: I've been to Russia many times and had a great time there.
3: О, да, я был в России много раз, и я всегда хорошо здесь проводил время. Я думаю, мои лучшие воспоминания связаны с диджеем Смэшем. Мы отлично проводили время в клубе. А потом все превратилось в один большой хаос, приехала полиция, нам пришлось уезжать на разных машинах, мы отправились к нему. Кто-то был на Бентли, кто-то на Ламборджини, кто-то на Порше. Это все выглядело как кино. Мне очень нравится с ним общаться, он классный парень. И когда я снова буду в России, я обязательно с ним свяжусь, и мы обязательно проведем хорошее время вместе. Другой артист — это Тимати. Он очень клевый парень. Но мы давно не виделись. Да, я всегда люблю приезжать в Россию.
1: Да, знакомые все имена, и Тимати, и диджей Смэш, конечно же, звучат на радио Ваня. Это здорово. Рэй, следующий вопрос, наверное, в какой-то степени традиционный, но мне интересно узнать ваше мнение. Чем вы объясняете нынешнюю популярность музыки 90-х?
3: Всплеск популярности музыки 90-х. Музыка 90-х всегда была популярной. Она всегда была, нет никакого всплеска, потому что если вы слушаете музыку, у нее всегда есть элементы 90-х, 80-х. Итак, я бы не говорила о нынешней популярности, я бы сказала, что множество людей поняли, что происходит, многие поняли. Черт возьми, 90-е никуда не уходили.
1: Вы знаете, а ведь вы правы, действительно, 90-е никуда не уходили. В завершении нашей беседы, Рэй, пожелания зрителям дискотеки СССР.
3: Давайте хорошо проведем время вместе. Замечательное время, пейте много воды. Давайте слушать музыку, почувствуем ее ритм во всем теле и будем танцевать весь вечер. Надеюсь увидеть вас там. Не забудьте. Пейте воду.
2: I can't wait to see you on the 1st of August in the Discoteca SSSR. This is Ray Horton. Let's have a great time.
3: Не могу дождаться, когда я увижу вас 1 августа на дискотеке СССР. Это Рэй Хортон. Давайте отлично повеселимся.
1: Ура, ура, ура! Уверен, мы действительно повеселимся, в том числе и под песни нашего сегодняшнего гостя. На связи с нами был Рэй Хортон, экс-участник знаменитого проекта Real Milli Vanilli. Спасибо огромное, Рэй, и до встречи 1 августа на концерте. Кстати, друзья, если вы хотите увидеть нашего сегодняшнего гостя заранее и, соответственно, услышать, знайте, накануне грандиозного шоу «Дискотека СССР» 30 июля в ресторане «Крыша 18» пройдет эксклюзивное выступление хедлайнера. Танцуем под мировые хиты и готовимся к гала-концерту. Подробности на ruf18.ru и kassir.ru. 12+.
0: Звездный час. Радио Ваня. Лето. Отпуск.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 30 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 21 градуса, днем до плюс 29. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 68%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви».
2: Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф.
1: Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади.
2: Аниматоры,
1: подарки,
2: гонки на электрокарах,
1: концерт Мэри Гу и Виктории Дайнеко.
2: Категория 6+.
0: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34 и Бетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-28-716.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Ваня, радио

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло! Ваня, Ваня, радио.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 29 июля, отмечается Международный день тигра. Цель праздника – обратить внимание общественности на проблему исчезновения популяции полосатых хищников и информировать людей о способах защиты этих животных. Именно о них наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Международный день тигра основали участники тигриного саммита, который проходил в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге. Тогда же они составили программу по восстановлению популяции диких кошек на ближайшие 12 лет.
0: Четвертое место.
1: Причина исчезновения полосатых хищников – потеря естественной среды обитания из-за расширения городов и сельского хозяйства, а также конкуренция между человеком и дикой природой за пространство и еще изменение климата.
0: Третье место.
1: Окрас служит отличной маскировкой. Яркие оранжевые полосы в сочетании с чередованием света и тени в джунглях делают тигра практически невидимым для добычи, которая не различает красный спектр, как люди.
0: Второе место.
1: В отличие от большинства кошачьих, тигры обожают воду и отлично плавают. Они могут преодолевать водные преграды шириной до 6-8 километров и даже охотиться в реках.
0: Первое место.
1: Тигры умеют подражать голосам других животных, чтобы привлечь добычу в засаду. А рев тигра можно услышать на расстоянии до 3 километров. Это помогает маркировать территорию и общаться с сородичами.
0: Великолепная пятерка. Радио

0: Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. В этот раз удивили нет не китайцы, а индусы, которые тоже, надо сказать, еще те удивляльщики. В одном штате должна была состояться свадьба. Однако за несколько минут до начала церемонии родственники невесты заявили, что некоторые родственники жениха явились пьяными и домогались женщин. Ну, что тут началось? Вспыхнул скандал, все закончилось потасовкой, которую пришлось разнимать полиции. Невесту очень расстроило поведение родных жениха, и она заявила, что свадьбы не будет. Семьи договорились об отмене праздника, да, и подарки, кстати, тоже пришлось возвратить. Однако тем же вечером родственники девушки, что бы вы думали, нашли ей нового парня и сыграли свадьбу в том же самом банкетном зале. Кроме того, родные девушки выдвинули обвинения против семьи первого жениха за тот самый скандал. Я вот думаю, а для них важна какая-то пунктуальность и стремление во что бы то ни стало выйти именно сейчас замуж? А как же чувства? Честное слово, я расстроился. А вы, друзья, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня.

на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

знаешь, и подумала, мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...

Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.

0: Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
1: Манишь, думаешь, даешь пойти с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Это недавно вышедшая картина уже вызвала немало споров. Как человек старой закалки, который смотрел, ну, скажем там, «Вам и не снилось», я с большой опаской отношусь к новым фильмам на школьную тематику. А вы знаете, этот фильм, несмотря на всевозможные критические замечания, меня порадовал. Да, может быть, получилось слегка наивно, но одновременно и мило. Фильм называется «Твое сердце будет разбито». В принципе, такая история могла произойти и в советское время. Старшеклассница Полина спасается от, как сейчас принято говорить, буллинга в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом по кличке Барс. Что он должен сделать? Он должен притвориться ее парнем и защищать, а она, в свою очередь, делать все, что он скажет. И вот в ходе этой игры у пары появляются, да-да-да, самые настоящие чувства. Но у ее семьи и одноклассников есть причины разлучить влюбленных. А может быть, они это делают из чувства внутреннего противоречия. Еще в этом фильме мне очень понравились так называемые флешбеки, то есть вставки из детства главного героя и, что немаловажно, сопровождающий их саундтрек. Вы знаете, может быть, с годами становлюсь сентиментальным, но у меня в определенные моменты просто бежали мурашки. Насколько я в курсе, этот фильм снят по бестселлеру писательницы Анны Джейн. К своему стыду, я ее не знаю. А те, кто читал, говорят, что были слегка разочарованы. Но не мне об этом судить. Поклонники этой писательницы уже с нетерпением ждут продолжения и надеются, что оно будет более сильным, нежели начало. Что ж, поживем, увидим. А пока что «Кино на вечер». «Твое сердце будет разбито». Смотрите с удовольствием.
0: «Кино на вечер». Истина в кине. Радио Ваня. Ближе к...

0: Радио Фаня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

0: день за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Я уже как-то говорил, что подобные случаи я называю для себя знаками. Ну вот смотрите, некая американская семья приехала на отдых и арендовала через приложение квартиру. А да, это были две сестры. Так вот, не успели они заселиться, как им стало весело и жутковато одновременно. Все дело в том, что на одной из фотографий, которая висела на стене арендованного жилья, они увидели, да, самих себя. Фото было сделано на пляже около 10 лет назад, и на него случайно попали наши героини, их папа и их брат. Бывает же такое. Естественно, живя в эпоху засилья интернета, девушки не могли этим фактом не поделиться. Некоторые мрачно отметили. Наверное, так начинаются фильмы ужасов. Ну а сестры, хотя поначалу и понервничали немного, потом все-таки признали, что случившееся – это просто поразительное совпадение. Остается удивляться тому, что подобное произошло именно с ними. Ну и молодцы, я бы на их месте тоже не стал бы искать этому случаю какого-либо мистического объяснения. Просто совпадение. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

了。

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня!
0: Радио Ваня!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам, в небо глядя.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Ем, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный,

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и так же на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Баня». Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.